0: Центр.
1: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by.
1: Новинки эфира на центре.
2: Белорусский трек.

к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control. Need a little love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
0: Центр FM.
2: Новый трек.

0: в воскресенье по всей стране достаточно солнечно и около 22 градусов тепла. Плюс-минус. Ну, в смысле, плюс, конечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Бай и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзивных.

0: воскресенье по всей стране достаточно солнечно и около 22 градусов тепла. Плюс-минус. Ну, в смысле, плюс, конечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр.ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.ФМ». Новинки эфира на Центре. Оуберт Брайт «Wild». Вы на специалитетном белорусском

Новинки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Танцевальное радио Центр ФМ.
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270 72 00.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: В воскресенье по всей стране достаточно солнечно и около 22 градусов тепла. Плюс-минус. Ну, в смысле, плюс, конечно.
2: По материалам ресурса Погода.бай.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Радио «Современная танцевальная электронная музыка». Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Новый трек.

0: воскресенье по всей стране достаточно солнечно и около 22 градусов тепла. Плюс-минус. Ну, в смысле, плюс, конечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Белорусский трек.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в наращивании взаимовыгодного сотрудничества с Сингапуром. Президент Беларуси от имени белорусов и себя лично поздравил президента Республики Сингапур с Днем независимости. В Беларуси День строителя – праздник тех, от кого зависит комфорт белорусов. Поздравления принимают более 250 000 работников отрасли. Строительная сфера нарастила экспорт до 5 миллиардов долларов и стала реальным драйвером роста ВВП. Среди основных задач – возведение жилья, в первую очередь арендного и для многодетных семей. Темпы стабильно растут. В рамках госпрограммы целевой показатель к 2030 году составляет 33 квадратных метра на одного человека. День и ночь в полях. Без внимания не остается ни один колос. Все работы удается сделать в заданные сроки. Есть перерывы из-за дождей, но аграрии не сбавляют оборотов. Параллельно хлеборобы занимаются заготовкой кормов и подготовкой почвы для зимового сева. На этой неделе начали работать с озимым рапсом. Арина Соболенко уступила Екатерине Александровой на турнире ВТА 1000 в Торонто. Первая ракетка мира не справилась на тай-брейке первого сета, а в третьей партии позволила россиянке сделать важный брейк 6-7, 6-4, 4-6. Это была 10-я встреча теннисисток в карьере. Арина проиграла россиянке в пятый раз. В Гродненском зоопарке появились новые жители бельчата, которых отбил у ворон местный житель. Первый день малыши пребывали в шоке, практически ничего не ели, но спустя некоторое время освоились, перестали бояться и полюбили козье молоко. Сейчас белочки уже знатно подросли и полностью перешли на взрослый рацион – семечки, орехи, ягоды и фрукты. Новости компании. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь, выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн на conteshop.by. Телефон 8029-622-69-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр

0: В воскресенье по всей стране достаточно солнечно и около 22 градусов тепла. Плюс-минус. Ну, в смысле, плюс, конечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
0: Белорусский трек.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Oh, boss, shut it down.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко отметил, строительная отрасль демонстрирует высокие результаты, сохраняя статус одного из драйверов экономики. Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов строительного комплекса страны с профессиональным праздником – Днем строителя. Гродно стал первым городом Беларуси, где запретили прокат электросамокатов. Ранее пешеходы засыпали исполком жалобами. На узких улочках города стало небезопасно ни пройти, ни проехать. Решение приняли после жарких споров в интернете между противниками и сторонниками шеринга. Власти решили досконально изучить вопрос. Запрет не касается личных самокатов и проката велосипедов. С 1 сентября в белорусских школах новшество в детском питании. При одноразовом питании будет единый прием пищи, так называемый второй завтрак, а во вторую смену – полник. В составе все как полагается – салат, горячий напиток. Усовершенствован подход к составлению рационов и применению натуральных норм, чтобы блюда удовлетворяли вкусовые предпочтения школьников. Также в школах, на буфетах появятся автоматы с разрешенной для детей едой и напитками. Ученики смогут приобрести перекус от белорусских производителей. Белорусские военнослужащие десантники подразделения отправятся в центральную часть Китая на период с 11 по 24 августа. В провинции Хубэй запланировали провести совместное учение белорусских и китайских десантников «Стремительный орел 2026». Участники будут тренировать действия по борьбе с террористами. В Дрибине открыли линию по производству бетона. Он необходим для местной строительной организации, которая выполняет различные виды работ как в Дрибине, так и за его пределами. Найти новый драйвер роста удалось благодаря инициативе «Один район, один проект». Новости компании. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения, наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-66-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танцевальном.

0: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: в воскресенье по всей стране достаточно солнечно и около 22 градусов тепла. Плюс-минус. Ну, в смысле, плюс, конечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.BY», телефон 200 7072 00.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от магазинов обеспечить жителей села качественным ассортиментом с акцентом на отечественные товары. Об этом глава государства заявил на тематическом совещании в Вилейском районе, передает Белта. Глава государства подчеркнул социальную ответственность бизнеса перед сельчанами.

За минувшие сутки в милицию поступило 200 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 13 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Выступление кинологов и концерт 86-я бригада связи отметила 85-ю годовщину со дня формирования воинской части. Для учащихся школы Минской колодец здесь провели день открытых дверей. На выставке вооружения юноши и девушки ознакомились с современными образцами техники, связи и различного стрелкового оружия. Кроме того, школьники посмотрели показательное выступление военных кинологов со служебными собаками кинологического центра вооруженных сил и попробовали настоящую солдатскую пищу. Настоящий прорыв сборной Беларуси завоевала медали на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Участие в соревнованиях наши школьники принимали впервые и сразу вошли на пьедестал. Серебро завоевал гимназист из Гродно, а учащийся лицей имени Феликса Дзержинского забрал бронзу. Это еще одно доказательство качественного уровня подготовки молодежи в Беларуси в сфере новейших технологий, а также эффективности системной работы по развитию образования. За минувшие сутки в стране ликвидировано 9 пожаров в экосистемах. По оперативным данным, за минувшие сутки ликвидировали 4 лесных пожара, 3 в Гомельской и 1 в Могилевской области, и 5 пожаров травы и кустарников. Новости компании. Зной на распродаже в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на царская.бай по телефону плюс 375-29-716-44-44. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэдди Элеграм, Keep on Believin'. Впереди еще много нового и интересного.

0: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Белорусский трек.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: FM.
1: В воскресенье по всей стране достаточно солнечно и около 22 градусов тепла. Плюс-минус. Ну, в смысле, плюс, конечно.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Белорусский трек.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джек Орли, All I Think About. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: Новости.
1: Максимально стереть различия между городом и деревней. Такую задачу поставил президент перед вертикалью власти на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров. Глава государства накануне работал в Белеке. По прибытии Александр Лукашенко обратил внимание на сельское хозяйство и культуру земледелия региона. С вертолета президент осмотрел состояние полей и указал на явные недостатки. Поставлена задача все поля Минской области возвратить свой севоборот в будущем году. В Минске обновили ассортимент товаров к школьному сезону. Стоимость полного школьного образа в среднем составляет от 200 до 400 рублей, а цены по сравнению с прошлым годом практически не изменились. В столице с середины июля работают около 150 магазинов, в которых можно приобрести школьную форму, обувь, рюкзаки, канцтовары и другие товары к 1 сентября. Спасатели усиливают контроль на водоемах страны, чтобы отдых был только в радость. Купайтесь только в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурит спасатель. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Единый день депутата пройдет в столице 12 августа с 8 утра и до 8 вечера. Минчане смогут прийти без предварительной записи и вне зависимости от места проживания напрямую к депутату Минского городского совета депутатов. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
4: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: воскресенье по всей стране достаточно солнечно и около 22 градусов тепла. Плюс-минус. Ну, в смысле, плюс, конечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: проекты и издающие идеи, лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270-72-00.
0: Белорусский трек.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. We wave, baby! Space Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave, baby! Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в наращивании взаимовыгодного сотрудничества с Сингапуром. Президент Беларуси от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Республики Сингапур с Днем независимости. В Беларуси День строителя – праздник тех, от кого зависит комфорт беларусов. Поздравления принимает более 250 000 работников отрасли. Строительная сфера нарастила экспорт до 5 миллиардов долларов и стала реальным драйвером роста ВВП. Среди основных задач – возведение жилья, в первую очередь арендного и для многодетных семей. Темпы стабильно растут. В рамках госпрограммы целевой показатель к 2030 году составляет 33 квадратных метра на одного человека. День и ночь в полях, как в Беларуси идет уборочная кампания. Без внимания не остается ни один колос, все работы удается сделать в заданные сроки. Есть перерывы из-за дождей, но аграрии не сбавляют оборотов. Параллельно хлеборобы занимаются заготовкой кормов и подготовкой почвы для зимнего сева. На этой неделе начали работать со зимним рапсом. Арина Соболенко уступила Екатерине Александровой на турнире ВТА-1000. В Торонто первая ракетка мира не справилась на тайбрейке первого сета. В третьей партии позволила россиянке сделать важный брейк 6-7, 6-4, 4-6. Это была 10-я встреча теннисисток в карьере. Арина проиграла россиянке в пятый раз. В 22 районах Беларуси введены запреты на посещение лесов. Запрет подразумевает под собой то, что лесные массивы нельзя посещать категорически, в том числе для прогулок, отдыха на природе и прочего. Также в этом случае запрещается въезд транспорта, за исключением транспортного, лесохозяйственного учреждения и органов, осуществляющих контроль. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: понедельник во всех городах вещницентра ФМ будет ясная погода. Воздух прогреется до плюс 27, в столице плюс 25. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр ФМ.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
0: Белорусский тренд.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко отметил, строительная отрасль демонстрирует высокие результаты, сохраняя статус одного из драйверов экономики. Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов строительного комплекса страны с профессиональным праздником – Днем строителя. Гродно стал первым городом Беларуси, где запретили прокат электросамокатов. Ранее пешеходы засыпали исполком жалобами. На узких улочках города стало небезопасно ни пройти, ни проехать. Решение приняли после жарких споров в интернете между противниками и сторонниками шеринга. Власти решили досконально изучить вопрос. Запрет не касается личных самокатов и проката велосипедов. С 1 сентября в белорусских школах новшество в детском питании. При одноразовом питании будет единый прием пищи, так называемый второй завтрак, а вторую смену – полник. В составе все, как полагается, салат, горячий напиток. Усовершенствован подход к составлению рационов и применению натуральных норм, чтобы блюда удовлетворяли вкусовые предпочтения. Также в школах на буфетах появятся автоматы с разрешенной для детей едой и напитками. Ученики смогут приобрести перекус от белорусских производителей. Белорусские военнослужащие десантных подразделений отправятся в центральную часть Китая на период с 11 по 24 августа. В провинции Хубэй запланировали провести совместные учения белорусских и китайских десантников. Стремительный «Орел» 2026. Участники будут тренировать действия по борьбе с террористами. В Дрибине открыли линию по производству бетона. Он необходим для местной строительной организации, которая выполняет различные виды работ как в Дрибине, так и за его пределами. Найти новый драйвер роста удалось благодаря инициативе «Один район, один проект». Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

FM. Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелд. Локо Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио центре.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский трек.

0: понедельник во всех городах Вечни Центр ФМ будет ясная погода. Воздух прогреется до плюс 27, в столице плюс 25. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый трек.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. Your Love is a Crime. На

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.

0: В центре первого.
1: Актуальные вопросы на оперативном контроле главы государства. Рабочая неделя президента началась в формате докладов. Глава государства заслушал министра сельского хозяйства и продовольствия, министра по чрезвычайным ситуациям, а также руководителя Гродненской области. Доклад Юрия Горлова президенту касался хода уборочной озимого сева. Экваторы страды перешагнули. Урожайность в этом сезоне выше, получается и по 40 центнеров с гектара. Активно убирают с полей и озимы, и яровые культуры, и параллельно готовятся к новому этапу сельскохозяйственного года. Продолжается строительство профилакториев для телят. Планируется возвести 528 таких объектов. 161 построен. До 1 октября объекты должны быть введены в эксплуатацию. В срок поставлено оборудование. Телятники не должны пустовать. К жатве активно подключились спасатели. Помогают кадрами, обеспечивают безопасность. Уборочная обстановка с точки зрения спасателей, а также работа всей системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Устранение последствий недавней непогоды – ключевые темы доклада президенту Вадима Синявского. По югу и северо-западу прошли мощные грозовые фронты. Доклад Юрия Караева также заслушал президент. Гродно пострадал больше других населенных пунктов. Порывы ветра были до 20 метров в секунду. За 2 часа выпало 33 миллиметра осадков при месячной норме 57. В отдельных районах пострадал урожай. Облсполком обещает помочь и людям, и хозяйствам. В Беларуси появится новая образовательная среда, междисциплинарная, ориентированная на результат и включенная в реальную экономику. Речь про Академию интеллектуальных технологий. В чем миссия нового образовательного учреждения? Кто сможет учиться? Это обсуждали на совещании у президента. Главе государства представили концепцию университета будущего. Фундаментальная наука имеет место быть, но это опора для прикладных решений. Концентрироваться в Академии должны на создании реальных технологий, инженерных разработках. Планируется, что набор на каждое направление будет 10-15 человек. А вот итогом обучение станет не просто дипломная работа. Выпускники должны будут предложить и защитить технологический стартап. В ближайшее время может состояться визит президента Алжира в Беларусь. Сейчас идет подготовка к поездке. Об этом сообщил государственный министр, министр иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Ахмед Атаф выразил благодарность за представленную возможность диалога. Он также сообщил о специальной миссии, которую ему поручил президент Алжира. Максимально стереть различия между городом и деревней. Такую задачу поставил президент перед вертикалью власти на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров. Глава государства накануне работал в Вилейке. По прибытии Александр Лукашенко обратил внимание на сельское хозяйство и культуру земледелия региона. С вертолета президент осмотрел состояние полей и указал на явные недостатки. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
0: В центре первого.

голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Алла, где сайт Peace, Mind Illuminate.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» — 30 лет, ни капли страха.

0: понедельник во всех городах Вечни Центр ФМ будет ясная погода. Воздух прогреется до плюс 27, в столице плюс 25. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителей Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский трек.

0: присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Cosmic Gate и Command Control. Need a little love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки

Свято-Елизаветинского монастыря помогают начать новую жизнь. Сегодня на подворье живут более 50 женщин. Для матерей, которые живут здесь вместе с детьми, оборудованы отдельные семейные дома. На территории подворья размещены деревянный храм, жилые корпуса, хозяйственные постройки, мастерские, теплицы, фруктовый сад. И здесь помогают не только пережить сложный период жизни, но и вновь научиться доверять людям, работать, радоваться обычным вещам и строить планы на будущее. Финал конкурса красоты «Леди Беларусь» пройдет 27 ноября в Минске. «Леди Беларусь» представляет собой масштабный социально значимый проект, в который ломает стереотипы о классических конкурсах красоты. Его концепция в совокупности внешних и внутренних качеств. В проекте предусмотрена поддержка и продвижение успешных, образованных и активных женщин от 28 лет. Главная награда для победительницы, помимо титула и короны, приоритетное право официально представить Беларусь на престижных международных конкурсах красоты. В Беларуси стартовала акция «Спасибо за урожай женщины жатвы». Инициатива приурочена Году белорусской женщины и призвана особо отметить труд тех, кто непосредственно участвует в уборочной кампании. Героинями акции станут женщины, работающие в составе уборочных экипажей, трактористами, машинистами сельскохозяйственного производства и водителями. В разгар жатвы организаторы намерены лично встретиться с ними на рабочих местах, услышать их истории и сказать спасибо за профессионализм, выдержку и вклад в общий урожай. We'll be right back.

0: Далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: понедельник во всех городах Вечни Центр ФМ будет ясная погода. Воздух прогреется до плюс 27, в столице плюс 25. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр F.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
3: Центр FM.
4: Новый трек.
5: I'm so sorry, but I'm not taking off my glasses.

новинки эфира на центре. Дрея, we have money.

Рамки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

catch myself thinking maybe

0: понедельник во всех городах вещания Центра ФМ будет ясная погода. Воздух прогреется до плюс 27, в столице плюс 25. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт, Wild.

Новинки эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прэйер. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Рамки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Ее прибыль неразрывно связана с риском получения рынка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся. С Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
0: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
1: С Максфлайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: открыты мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: На этом все. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вы отлично провели этот час. До встречи через 2 недели в новом выпуске «Менталити» на Центре. С вами был Антон Бай. Пока.
1: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Центр FM. Rave the World Radio.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Реклама.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: квартиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения денег.

0: резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: It's a good evening wherever you are.
1: Всем привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. В следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки, свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу. А с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. Появится спустя несколько дней. И после эфира. Делайте громче и наслаждайтесь.
0: So don't miss it. So let's continue with some great new music. Something

0: The Unmissable Sounds.
1: Это Центр FM, танцевальное радио Беларуси. Мы уже прослушали много новых и интересных релизов, а впереди нас ждут не менее громкие треки.
0: I'll be playing you another new single from two unknown.
1: Все замечательно, а теперь вы знаете, что будет дальше. Далее запись недели.
2: Group therapy with Above and Beyond. Record of the week. Record of the week.
0: Time now for tonight's record of the week.
1: Запись недели. Это Центр FM, танцевальное радио Беларуси. Мы уже прослушали много новых и интересных релизов, а впереди нас ждут не менее громкие треки. Ищите меня в соцсетях, чтобы знать новости и гастрольный график, а также подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или любой другой эпизод шоу, а с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. Появится спустя несколько дней.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максвайном.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Это «Центр FM» — танцевальное радио Беларуси. Мы уже прослушали много новых и интересных релизов, а впереди нас ждут менее громкие треки. Ищите меня в соцсетях, чтобы знать новости и гастрольный график, а также подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот и любой другой эпизод шоу, а с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. Появится спустя...

0: центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Мы подошли к концу шоу на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Надеюсь, вы весело провели время и вам понравилась вся эта замечательная музыка. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза. Пока.
1: It's goodbye from me.
2: And goodbye from me.
1: And goodbye from me too.
3: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Далее радиошоу Spinning Sessions на центре.
1: Категория 16+.
2: The world's biggest DJs. That's right. Let's go! This is Spinning Sessions.
0: Spinning Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира в диапазоне от Deep и Tropic House до электро и прогрессива.

0: Вы слушаете Spinnin Sessions, треки которой сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinnin Records, только на Центр FM.
1: Your offense, your notes, your hates, your jokes, your mates, your smile, your dates, your style, your place, your camera, your ways, your stare, your space, your thoughts, your reaction, your trims, your shame, your face cam, your address, your voice, your name, your steps, your sleep, your habits.

0: is Griffin teaming up with Bunt and Inez on an uplifting new single titled World Away. Now let's get into our Tune of the Week, shall
1: we? Вы слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records, только на Центр FM. Spinning Sessions, Tune of the Week.

Вы слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinning Records, только на Центр FM.

0: Вы слушаете Spinning Sessions на танцевальном радио Беларуси Центр FM.
1: Категория 16+.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

physically as you. I just don't know where I'm supposed to be.

0: And that is going to do it for this edition of Spinning Sessions. Thank you so much.
1: Вы слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinning Records, только на Центр FM.
0: Brand new episode for you next week. Until then, you guys turn it up. Keep jamming and adios.
2: From hot new talent to the world's biggest DJs.
3: That's
2: right. Spinning Sessions.
1: Вы слушали Spinning Sessions на Центре. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: мира. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

ленты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.